0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas tardes. A esta hora nos vamos en directo a Vigo, donde está a punto de comenzar el acto del Día de las Fuerzas Armadas. Este es el sonido que nos llega ahora mismo desde allí, donde se está a la espera de que lleguen los reyes de España. Es un acto, Javier Jiménez, presidido por sus majestades y con la presencia por primera vez de la princesa Leonor.
2: Sí, por ello muchas ganas entre los espectadores para estar cerca de la tribuna, donde la princesa va a estar presidiendo en apenas unos minutos el acto junto a sus padres, los reyes. Al otro lado, cerca de 4.000 militares, 3.000 de ellos los que van a desfilar, ya ocupan su posición al inicio del kilómetro y medio de recorrido, algo que esperan con mucho entusiasmo.
3: Vamos a dar lo mejor de todos nosotros.
4: Un desfile bastante bonito, la verdad.
5: Es muy bonito porque la gente lo agradece.
4: Que va a salir bien, seguro que hemos ensayado mucho.
3: Y con muchísimos nervios.
6: Llevamos mucho tiempo preparándolo y vienen con muchas ganas.
2: Participan Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. Con ellos, 46 aeronaves, 25 helicópteros, 109 vehículos y 32 motocicletas.
0: Y nos vamos ahora hasta Murcia, porque allí esta mañana han tomado posesión como consejeros de Salud y Agricultura Isabel Ayala y Joaquín Buendía. Jesús Cano.
7: Se marcha Juan José Pedreño en medio de la investigación por el fraude de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud, los sobrecostes y las dudas sobre si se han implantado estén caducados a pacientes. La nueva consejera es Isabel Ayala. Tras la toma de posesión, Fernando López Miras ha defendido una política alejada del populismo y el ruido.
8: Frente a quienes han degradado la política reduciéndola al ruido, solo al ruido, al enfrentamiento permanente y al populismo estéril, nosotros reivindicamos una forma diferente de gobernar, la que fortalece las instituciones.
7: También entra en el gobierno Joaquín Buendía, sustituye a Sara Rubir en la Consejería de Agua y Agricultura, nuevo consejo de gobierno que esta mañana ya ha celebrado su primera reunión.
0: Y en Cataluña, después de que el Govern y los docentes alcanzaran la pasada noche un principio de acuerdo para mejorar las condiciones laborales del profesorado, primera reacción por parte del Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, marca como objetivo alcanzar la excelencia en la educación tras lo que considera un primer paso histórico.
9: Es un primer paso.
10: Es un primer paso para remontar todo el ámbito educativo y para poner a partir de ahora los esfuerzos en lo que realmente importa, en alcanzar la excelencia en el ámbito educativo.
9: La excelencia en el ámbito educativo.
0: Y en la página política, la situación que atraviesa el Partido Socialista y el Gobierno de Sánchez a raíz de las novedades judiciales sobre el caso Leire o el proceso que implica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaparan todas las intervenciones públicas de esta jornada. Dani González.
11: Sí, de todo ya ha hablado la portavoz adjunta del Partido Socialista, Emma López, lo ha hecho en el marco del 27º Congreso de las Juventudes del PSOE. Señala que ningún partido es infalible, así lo contaba hace unos minutos.
12: Hay quien lo celebra, hay quien no entiende que cualquier escándalo es una mala noticia para este país. Hay quien no lo entiende. Yo aquí no veo alegría por la Gürtel, no veo alegría por la Púnica.
11: En el caso del Partido Popular, el secretario general del partido, Miguel Tellado, va a intervenir en un acto con afiliados en el País Vasco. Antes lo ha hecho la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández.
13: Así que confiamos, Miguel, que pronto el presidente Feijóo tome las riendas del gobierno de España. Es nuestra única esperanza, un gobierno serio que se ocupe de lo prioritario por lo importante.
11: Y más actos de partidos políticos. Hace media hora comenzaba el acto del movimiento Sumar en Barcelona para continuar reforzando su alianza para las próximas generales bajo el lema Un paso al frente.
0: Y nos vamos hasta el Estadio Metropolitano en Madrid. Desde ayer por la tarde está llegando gente de todo el país para conseguir un buen sitio en uno de los conciertos más esperados del año. Hoy Bad Bunny inaugura su residencia de shows en Madrid con un total de 10 espectáculos. Malena Álvarez, cuéntanos, ¿qué es eso de una residencia?
14: Buenas tardes. Pues las residencias de conciertos son un formato cada vez más popular. El artista ofrece varios espectáculos en un mismo recinto durante un periodo determinado, de manera que son los espectadores quienes viajan para asistir, en vez de que el cantante se desplace de ciudad en ciudad. Bad Bunny estará en la capital hasta el 15 de junio y será la segunda residencia más grande de su gira. Debe tirar más fotos después de la de Puerto Rico. Aún quedan 8 horas para que empiece el concierto y lo que más llama la atención aquí es ver cómo la espera se ha convertido casi en un evento en sí mismo. A pesar de las altas temperaturas, ya hay más de 200 personas esperando, con sombrillas, crema de sol y mucha agua. Se escuchan canciones del puertorriqueño, aunque por ahora el ambiente es tranquilo.
15: vamos a pasar un poco de hambre y calor, aunque tenemos el, nos han puesto el toldo este.
16: Muchas ganas también de ver cuál es la exclusiva, que a mí me gustaría que fuese o 120 o Andrea, o vuelve Cándido.
17: Me gustaría que el cantante que viniese hoy a la exclusiva sea la de Como Antes con Quevedo.
14: Después de los conciertos en Barcelona, las expectativas son altas. Las dudas que se resolverán a partir de las 8 de la tarde son quién estará en la casita, cuál será la canción sorpresa o el artista invitado.
0: Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
18: Вещание на русском языке.
19: Программу ведет Светлана Демидова.
20: Приветствую. В субботу, 30 мая, 3 месяца спустя после начала войны на Ближнем Востоке, конфликт продолжается и не демонстрирует признаков выхода из кризиса. Такая же ситуация с продолжающейся уже 5-й год войной в Украине. Переговорные возможности сохраняются, прорыва пока нет. Пока Совет Безопасности ООН в четверг рассматривает последнюю волну атак в Украине, в этот же день главы МИД Евросоюза на своей неформальной встрече на Кипре говорят о ловушке со стороны России, которая пытается разделить страны Евросоюза по вопросу о том, кто должен говорить с Кремлем в будущих переговорах. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес считает, что Евросоюз должен говорить одним голосом в любом контакте с Россией.
21: Lo importante es que encontremos la forma en que los 27 hablemos con una única voz.
20: Однако признает, что этого пока не достигнуто.
21: Y esa reflexión está todavía muy incipiente.
1: Emisión en ruso.
20: Заканчивающаяся неделя одна из самых сложных для коалиционного правительства Педро Санчеса с момента его прихода к власти в 2018 году. Крупные судебные расследования о предполагаемых незаконных действиях в окружении Социалистической партии Испании выходят на новый уровень. Сотрудники Центрального оперативного управления Гражданской гвардии Испании по поручению Национальной судебной палаты запросили документы в самой штаб-квартире партии в Мадриде. Дело связано с бывшей активисткой социалистов Лейрой Диэс и предполагаемыми попытками получить информацию о судьях, прокурорах и сотрудниках Гражданской гвардии, которые занимались антикоррупционными расследованиями в рядах социалистов. В то время как оппозиция уже говорит о глубоком политическом кризисе и требует досрочных выборов, правительство пытается сдержать политический ущерб происходящего, и, находясь в эти дни в Риме, премьер Педро Санчес признает серьезность ситуации. Центральная администрация намерена полностью сотрудничать с правосудием. Мы сотрудничаем с судебными органами. Это признает как социалистическая часть коалиционного правительства,
22: estamos ante la colaboración con la justicia.
20: Так и представители коалиции от блока Сумар.
23: Tendrán que dar explicaciones, evidentemente.
20: Последнее слово за представителями испанской юстиции.
24: La justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
20: Оппозиция в лице главы консерваторов Народной партии Альберто Нуньеса Фейхо называет происходящее национальным позором.
25: Entre un gobierno bloqueado y apestado por la corrupción.
20: Ультраправая партия Vox требует и предлагает консерваторам политическую арифметику, поддержку в продвижении процедуры вотума недоверия правящему кабинету.
26: Es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria.
20: Однако премьер Испании Педро Санчес полон решимости довести законодательный срок до конца. И ключевой вопрос здесь, поддержат ли его союзнические политические формирования. На данный момент большинство из них не сторонники вотума недоверия, однако уже высказывается, что в создавшейся ситуации лучше завершить легислатуру уже в этом году и созвать досрочные выборы. Будущее легислатуры Социалистической партии и блока Сумар остается в центре внимания внутренней повестки королевства. Осталась ровно неделя до визита Папы Римского в Испанию. Он состоится с 6 по 12 июня и соберет на своих масштабных массовых мероприятиях до 1,5 миллиона человек. А вот продолжающийся в столичном парке Ретиро вот уже 85-й раз подряд международная книжная ярмарка, которая в течение 2 недель тоже соберет 1 миллион посетителей, была торжественно открыта королевой Летисией уже вчера. 366 книжных павильонов, около 7 тысяч книжных новинок и более 230 писателей, которые подписывают свои книги прямо на ярмарке в столичном парке. Среди них будет и 34-летняя журналистка и писательница Маргарита Яковенко со своей новой книгой «Оккупация». Маргарита Яковенко сегодня в нашей студии.
0: Разговор по душам
2: на короткой волне.
19: Программу ведет Светлана Демидова.
20: Маргарита Яковенко, испанская журналистка и писательница. Из почти 34 лет своей жизни 27 приходится на Испанию. Испанский язык профессиональной реализации, русский и украинский языки ее детства. Маргарита Яковенко родилась в Запорожье, в Токмаке. С февраля 2022 года Токмак оккупирован Россией, и вторая книга Маргариты, которая выпущена издательством «Секс-Бараль» и уже есть в открытой продаже на полках книжных магазинов, называется «Окупацион» – «Оккупация». На обложке книги разорванная, собранная в целое фотография молодого человека в военной форме. О какой оккупации идет речь? И кто этот человек в форме на фотографии? Маргарита Яковенко, здравствуй. Очень рада, что пришла к нам в студию, нашла время.
2: Здравствуйте, спасибо.
20: Знаешь, это здорово приглашать людей, которые пишут книги, чтобы они немножко рассказали. Но все же книги нужно читать, правда?
2: Вот. Да, конечно. Мне даже кажется, что писатели лучше себя объясняют в книгах, а не в интервью, потому что, когда мы начинаем разговаривать, это как-то странно происходит, да? Ты дома сидишь сама, в тишине пишешь, какие-то идеи тебе приходят, ты их разрабатываешь. А потом, когда ты их пытаешься объяснить другому человеку, уже так не получается.
20: Ну, знаешь что, построим наш с тобой разговор на твоих цитатах, да?
2: Давайте.
20: Последний раз, когда я говорила с дедушкой, он сказал мне: «Я родился во время войны и умру во время войны». Он умер на следующий день, 20 апреля 22 года, в Токмаке. В течение 8 дней, пока продолжалась осада, мой дедушка не выходил из дома. Ему некуда было идти. Венозная недостаточность. Людмила, моя бабушка по материнской линии, ее муж переехали в его квартиру, чтобы ухаживать за ним. Дедушка умирал больше месяца. Никто не остановит гангрену, отрезав почерневшую, покрытую язвами ногу. Весь Токмак тогда оказался мышеловкой, а люди – дрожащими мышами, которые рылись в своих кладовках в поисках последних остатков еды, купленных еще в мирное время. Мэра похитили, потому что он отказался сотрудничать. Его тело вернули после полного захвата города. Город сдался. Наступила тишина. Похороны были быстрыми, потому что кладбище – это открытое поле, где живые рискуют уже никогда не выйти за его ограду. Пока могильщики торопливо забрасывали гроб лопатами, прицелы солдат были направлены на мою бабушку и на моих дядей.
2: Знаете, так красиво вас слушать на русском. Я это когда-то представляла, когда писала, так как у меня внутри два языка играют постоянно в голове. Есть такие фразы, ну, они ко мне приходили на русском языке, но я потом их переводила на испанский. И когда я вас слышу, вас, когда вы это читаете, мне тепло становится внутри, понимаете?
20: Спасибо. Это твои слова?
2: Это мои слова, но они, кажется, что их кто-то другой написал, когда их слышу на другом языке. Эту книжку я не могла не написать. Прошло 6 лет после того, как я написала свою первую книгу «Десенкахала». И после этого я начинала другие писать. Но началась война. Весь мой мир перевернулся полностью. И я поняла тогда, что мне сначала надо самой все понять. После смерти моего деда, после того, как мой город стал в оккупации, после того, как то место, где я проводила каждое лето, потому что мы каждое лето возвращались в Украину, эти все места, они просто исчезли. Исчезла возможность туда вернуться. И я поняла, что единственная возможность их оставить с собой — это написать про них. Они будут существовать такими, какими я их знала. Эти улицы токманские, те, что я помню своего детства. Чтобы это не исчезло даже с моей головы. И то же самое случилось с моим дедом. Когда он мне сказал эту фразу: «Я родился в войне и умру в войне», через день умер. И тогда я начала себя спрашивать, почему есть такие места, есть такие страны, что постоянно переносят эти войны? Почему простые люди постоянно под такой агрессией живут? Мы тоже в детстве, вот это 9 мая.
20: А игры, да, в армию, да? Девочки-медсестры, мальчики,
2: да,
20: с оружием.
2: Эта война, она постоянно была вокруг нас. Но мы думали, что эта война, мы уже ее победили.
20: Да.
2: Мы все вместе, не только россияне.
20: 5 миллионов украинцев.
2: Так точно.
20: Воевала против нацизма.
2: И когда-то Украина тоже праздновала 9 мая. Суть в том, что эта война, мы думали, что мы уже ее победили, мы уже ее прожили. И так как мы что-то от этого получили, какое-то знание получили, особенно самое главное знание — не повторять это. И когда эта война пришла на Украину опять, с другим лицом, и я помню, мой дед мне говорил: «Я не понимаю, почему они на нас нападают».
20: От моего дедушки у меня остались только свидетельство о рождении, трудовая биография, пара фотографий и память. Его звали Виктор Константинович Яковенко, сын Константина и Марии. Однажды он появился в моих снах. Мы заходили в магазин, и он покупал мне карандаш. Зачем это, дедушка? Чтобы ты записывала. И когда я решила писать эту книгу, я поняла, что на самом деле ничего не знаю о его жизни. Передо мной настоящее свидетельство о рождении моего прадеда Константина. И здесь указаны его отец Афанасий Мартынов и его мать Ефросинья Астафьева. Мои прапрадеды. Моя бабушка Раиса рассказывала, ее родители, они даже не были украинцами, а были русскими, из Орла. Сталин решил, что им тоже не нужна их родина, раскулачил, отправил далеко в Украину. Когда я узнала, кто были мои прадедушки и прабабушки, я задала вопрос отцу. Значит, мои прадеды тоже были переселенцами-колонистами? А значит, они заняли дом украинской семьи, которая погибла во время голода? Думаю, да, сказал мой отец. Самое страшное было узнать в 33 года, через 3 года после начала войны в Украине, что я являюсь потомком русских оккупантов. «Сапере ауде», — написал Кант. «Имей смелость узнать».
2: Первые дни мне было очень тяжело. Я поняла, почему мне ее никто не рассказывал. Потому что это был какой-то даже стыд, мне кажется, в этой информации. Потому что все-таки ты понимаешь, что оккупанты, и что сейчас в Украине, какая у них разница? Какая разница с теми оккупантами, что Сталин переселял? Я думаю, что разница есть. Я все-таки, когда писала эту книгу, поняла, что разница есть. Потому что при Сталине у них вообще не было никакого выбора. Во-первых, их раскулачили, у них все забрали. И их просто бросили на чужую землю. И я поняла, что сейчас в этой оккупации люди добровольно едут оккупировать эти дома, едут оккупировать эти города.
20: Селятся, как в дом, квартиру твоего дедушки. Сейчас там живет семья медиков.
2: Да, и эта женщина, она даже пыталась переписать на себя эту квартиру.
20: Пока не разрешили.
2: Пока не разрешили, потому что пока не закончилась война.
20: Мой дедушка умер так и не до конца поняв причину этой войны. «Почему нас атакуют, если мы братья?» Спросил он меня по телефону, когда мы восстановили связь несколько дней спустя. Я хотела сказать ему, что мы не братья. Это был официальный советский дискурс. Нас когда-нибудь считали равными? Но как говорить об этом с моим дедушкой, который до глубины души любил Советский Союз? Человеком, который говорил дома по-русски, который женился на русской женщине, который теперь сам страдал от насилия оккупации. Что могла я объяснить ему о мире и истории, если он прожил годы, которых не прожила я? И ты начала искать, я так понимаю, да? Они раздробили бедренные кости и челюсти, все еще остававшиеся в перевернутой земле, и залили это место серым слоем цемента. Поверх него проложили улицы, построили лавки, киоски с мороженым, газировкой, мясные и рыбные ряды и маленькую площадь, где продавали бы цветы. Напротив, кольцевая развязка, это все так маг. Центральная площадь, рядом автобусная станция. Город разрастался, и живые отняли землю у мертвых. Нация расцветала, вытеснив память. Впереди были десятилетия процветания и выполнения пятилетних планов. По утрам существовали только уверенность и ни малейшего сомнения, ни единого вопроса. Мой дед не хотел вспоминать, он предпочитал утопить воспоминания внутри себя. Куда деваются все эти мысли, которые не произносятся? Выводы, к которым приходишь, но которые даже нельзя записать в тетрадь из-за страха перед глазами, которые повсюду. Мой отец начал сомневаться в официальной риторике. Он пережил нечто похожее на то, что испытывают дети, выросшие в католических школах, когда однажды вдруг осознают, что больше не верят в Бога. Ты восстановила историю всей своей семьи, да?
2: Пыталась, старалась.
20: Одновременно ты восстановила историю всего государства, Российской империи, затем Советского Союза. Что ты почувствовала?
2: Я почувствовала, что я не одна. Это не только моя история. Нас много таких. Миллионы людей пережили то же самое, что пережили мой дед, моя бабушка, мои прадеды. Тоже у них забирали их землю, их заставляли как-то жить по-новому. И когда я про это писала, я поняла, что эту книгу люди поймут. Потому что я тоже говорю про их предков, не только про своих. Для меня это было важно, потому что иногда я чувствую, что в Испании, например, я тут 27 лет живу, меня не понимают. У нас не та же самая история. И тяжело объяснить как это все происходило, как мы жили в этих странах, то, что была на самом деле одна огромная страна. И написать это на испанском, это дать понять испанцам и остальной части мира, потому что эту книжку переведут на английский. В следующем году выйдет в Англии, в Америке, и на немецкий тоже ее купили в Германии, и на итальянский. То есть эту книгу будут читать многие люди, те, что не пережили то же самое, что пережила моя семья. И мне кажется, что это важно.
20: Семья, которая сейчас живет в доме моих бабушки и дедушки, не та же ли это семья, которой десятилетия назад Сталин переселил с одного места на другое? Разве это не та же история, повторяющаяся снова и снова, как колесо, которое вращается без устали? Те же законы, те же войны. В основе всего люди, обладающие властью, делать что угодно с жизнями других. Столько лет истории, все равно каждый раз мы падаем в одну и ту же ошибку. Отдаем свою жизнь очередному деспоту. Потому что тираны не создаются за один день. Они становятся ими постепенно, понемногу, заходя все дальше, ежедневно проверяя нашу выносливость, чуть сильнее натягивая веревку, чтобы увидеть, до какого предела мы дойдем, прежде чем сломаемся. Их зло прямо пропорционально нашей сопротивляемости и нашему равнодушию. Мы позволяем ограничивать свободу до тех пор, пока это не касается нас самих. Но когда это происходит, уже слишком поздно сопротивляться, потому что репрессивная система, которую они построили вокруг нас, пока мы позволяли унижать других, это металлическая кольчуга. Именно равнодушие – самая плодородная почва для диктаторов. Потом приходит страх. Но прежде чем приходит страх, должно быть равнодушие к боли других. Писав эту книгу, мне кажется, что ты поняла нечто, что сегодня не понимает громадная часть российского населения.
2: Вы думаете, они не понимают? Или они не хотят понимать? Им страшно, они боятся своих мыслей.
20: Знаешь, Вацлав Гавел, у него есть очень сильное эссе. Называется «Сила бессильных». И он там пишет, что тоталитарные режимы, они держатся на страхе и насилии, да, но еще и на согласии жить в неправде, во лжи и говорить, повторять «да-да-да», хотя не веришь.
2: Мне кажется, что многие поняли, что сейчас уже поздно. Они это допустили. Эта система не построила за один день. Эта система строится при апатии. Эта система строится с каким-то социальным контрактом. Мы вас не будем трогать. Только вы дайте нам делать то, что мы хотим сделать. Люди были согласны.
20: Почему?
2: Потому что они хотели жить спокойно. Они не хотели, чтобы их трогали. Вы знаете, на украинском есть такая фраза «моя хата с краю».
20: Я ничего не знаю.
2: Я чего не знаю, да. Но они не замечали, что пока их не трогали, трогали других.
20: Равнодушие?
2: Да. Апатия, равнодушие. И еще есть такое «не любить себя». Мне кажется, что это произошло в России. Люди перестали верить в себя, перестали любить себя. Перестали верить, что у них есть сила. Но я не знаю, если это случилось вот тут эти последние 20 лет, или это что-то историческое.
20: Еще одна очень болевая часть. Язык. Угу. Извращенное использование языка как националистического и патриотического символа, с одной стороны, и запрет языка, столь же националистический и столь же отвратительный, с другой стороны. Мы можем говорить и украинскую мову також. Русский язык сегодня в Украине для очень многих – это триггер.
2: Да, язык оккупанта – это язык врага. Я понимаю, что для меня это не так, потому что я живу в Испании. Я это очень прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, это мой родной язык. Я разговариваю на русском дома, с родителями, с дедушками, с бабушками. Это мой язык. И мне очень тяжело тоже как-то жить с этим. И когда я писала, я как-то себя вылечила на эту тему, потому что я поняла, что я не виновата. Когда я родилась, этот язык уже говорился. Именно в этой части Украины мы говорили по-русски. В этом не моя вина и не вина моих родителей, мне кажется.
20: Почему та часть Украины, которая говорит по-русски, принимает на себя худшую часть войны? Потому что план Сталина устарел. Потому что дети и внуки колонистов, даже говоря по-русски, не чувствуют себя русскими. Точно так же, как моя бабушка, когда Украина стала независимой. Новый паспорт, она выбрала украинский, а не русский. Да. В Украине она родилась, любила, родила своего сына, моего отца. А Россия была страной, с которой всю ее семью депортировали. Язык не определяет национальность и также не определяет идентичность. Путин это делает, и теперь его план другой – обновить население колонистов, импортировать новых, потому что старые уже не подходят. Я думаю, как Маргарита Яковенко, которая 27 лет живет вне СССР, России, Украины, как она в Испании сумела все это понять. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Книга, на обложке которой фотография твоего деда.
2: Да.
20: Но книга посвящена его сыну, твоему папе. Почему?
2: Потому что это его воспоминания, это не мои воспоминания. Это он мне рассказывал про свою семью. Я просто взяла и это написала. Я всегда думала, что мой папа бы тоже мог писать книги, если бы он хотел. Но он не хочет этого делать. Ему легче рассказать. Когда он это все мне рассказывал, я тоже понимала, хотя он про это никогда не говорил, но мне кажется, что после смерти моего деда ему тоже было главное это все продумать, увидеть. И когда ты его видишь написано, когда ты его видишь на странице, ты понимаешь другие вещи, и какие-то травмы закрываешь, какие-то раны лечатся с этим. И мне кажется, что ему эта книга тоже помогла. Он перед тем, как эту книгу распечатали, я ему дала прочитать. И он мне написал, читал ее каждую ночь, снился мне Токмак потом. Для меня это главное. Мой папа мог вернуться в свою квартиру, вернуться к своему отцу и как-то с ним попрощаться тоже, с этими страницами.
20: Потому что вы не смогли поехать?
2: Нет.
20: Потому что вы были на расстоянии 5000 километров, а в Украине шла война.
2: Да. Мы еще не были на кладбище.
20: Мы еще не были на кладбище.

0: claro en ningún momento qué es lo que va a ser de él, pero veremos a ver. Desde Argentina dicen que de momento no va a dar ninguna entrevista en estos días previos al Mundial, pero bueno, lo que tenemos en las últimas horas es ese festival.
1: Y dime, sé sincero, va, mójate. ¿Tú crees que alguien le ha dicho, oye, si vas a subir una foto, ponte un pantalón del Atleti o un guiñito?
0: Yo por lo que te digo, siendo del día 16 esta foto, yo entiendo que él lo ha hecho porque él quería salir así con su pantalón del Atlético de Madrid, con su equipación, porque estaba tranquilamente con su familia en Argentina. Ya te digo que esto ha sido antes de toda la tempestad que se ha montado. No sé si tendrá alguna referencia al Atleti cuando empiece la concentración en Estados Unidos, pero bueno, esto también dejaría muy tranquilo al aficionado del Atlético de Madrid, desde luego.
1: Y ojo, porque hilando el otro protagonista del día de hoy, el PSG, atentos, porque puede que en el futuro, una vez termine la temporada de los franceses, haya oferta.
0: Sí, porque es lo que se esperaba, ¿no? Que una vez ya terminase la final, ha terminado bien para los de Luis Enrique, que ya empezaran a moverse la maquinaria del Paris Saint-Germain, que esperasen a cómo termina todo esto, porque es verdad que Luis Enrique quiere al futbolista, que le gusta. Veremos a ver con qué cantidad de dinero puede ir el PSG, si es que lo está ya buscando, pero está claro que potencial económico tiene y es alguien que puede entrar muy en el esquema de Luis Enrique, y además podría haber cambio de jugadores con el Atlético de Madrid en el caso, por ejemplo, de Kang In Lee, que es también del que se ha hablado.
1: Gonzalo mucho. Ramos.
0: Gonzalo
1: también.
0: Ramos también.
1: Nos vamos a divertir en los próximos días, Fernando. Muchas gracias.
0: A ti, hasta luego.
1: Y escuchamos la sintonía que habitualmente tenemos en Tablero Deportivo cuando hablamos de la Liga Hypermotion, de Segunda División. Recordemos, hoy se han jugado 3 partidos, Ceuta 1, Albacete 0, Real Sociedad B 1, Cultural 1, Granada 1, Sporting 2, que ha terminado hace unos pocos minutos. En estos 3 partidos no había nada en juego, pero mañana, Juan, hay mucho
2: hay
1: juego.
2: Hay cositas, sí. Mañana tenemos jornada vibrante de Segunda División en la que se va a decidir tanto el playoff como la última plaza del descenso. Uh-huh. Empezamos, si quieres, por abajo, donde, pues eso, está el duelo entre Leganés y Mirandés en Mutarque, que promete ser apasionante, donde los pepineros están con 43 puntos y los de Miranda de Ebro con 40, y las cuentas pues son bastante sencillas. Si el Leganés empata o gana, se salva, pero si son los jabatos quienes consiguen los 3 puntos, pues son quienes alcanzarán la tan ansiada permanencia.
1: Y para este partido, el Leganés tiene nuevo entrenador.
2: Tiene nuevo entrenador, sí. Carlos Martínez, que es el nuevo entrenador del Lega para esta jornada, además, y habló sobre su llegada y cómo afronta esta final.
3: Pero sí que es verdad que al final pues sigue al club, y bueno, cuando está la situación que vas un poco cuesta abajo y te encuentras con este momento, pues lógicamente la sensación es de miedo.
2: Y en la parte de arriba, pues sí que el lío es tremendo. Solo hay 4 puntos de distancia entre tercero y octavo y ninguno tiene el billete asegurado para el playoff. El Almería es tercero con 71 y recibe a un Valladolid que no se juega nada. El Málaga cuarto con 70 y visita a un descendido Zaragoza. Luego Las Palmas es quinto también con 70 y visitará a un eufórico Depor. A ver si ahí puede sacar la victoria. Séptimo es el Burgos con 69 y recibirá a la Andorra. Y el único duelo directo que vamos a tener es el que enfrenta al Castellón, que es sexto con 69 y Eibar octavo con 67. Y
1: Sí, pues yo te iba a decir, te he saludado diciéndote Juan. Pero claro, es que es Juan Marín, pero porque me lo ponéis muy complicado, porque tenemos también a Juan Martín que está en Budapest. Pendientes de esos partidos de mañana, pendientes de ese playoff de ascenso, 6 equipos para 4 puestos.
2: Y ninguno tiene el billete asegurado. Todos pueden entrar y todos pueden salir.
1: Eso es. Pues Juan Marín, muchísimas gracias.
2: A ti.
1: Y vamos con Juan Martín. Creo que, Juan, sigues allí en Budapest. No va a salir nadie más en zona mixta, ¿verdad?
4: No, ya no sale nadie más en zona mixta, y creo que ya por hoy hemos cumplido con el guión, ¿no? Que han sido muchas horas también esperando por aquí, pero bueno, sí. También han salido algunos por el otro lado.
1: No pasa nada, Juan, mira,
4: ya está a punto de irse.
1: Vamos a hacer una cosa. Como llevas muchas horas ahí, te vas de fiesta con los del PSG, que se hablen español, y ya está, y luego nos haces el reportaje.
4: Y lo que voy a hacer es cenar, Juanma, que bueno. Creo que también nos lo hemos ganado, que ya va siendo hora.
1: Pues en Hungría se come muy bien, aquí. En Hungría se come muy bien.
4: Sí.
1: A celebrar,
4: así
1: Juan.
4: Que a celebrar, y que lo pasen muy bien también, evidentemente, con cabeza en el PSG.
1: Eso es.
4: Y abrazo fuerte para la gente.
1: Muchas gracias. Gracias, Juan. Enhorabuena por el trabajo. Y donde gracias. Lo estaban celebrando, pero se les ha ido de las manos, nos decía Antonio. Antonio, desde París, ¿alguna novedad? Antonio,
5: que sigue la fiesta y siguen las carreras con la policía. La mezcla de pirotecnia y gas lacrimógeno en los Campos Elíseos tiene esas dos caras, la fiesta y la tensión. La cifra de detenidos no ha subido de momento, pero seguramente lo hará a lo largo de la noche, 131. Mañana estará el equipo, no exactamente en los Campos Elíseos, en la fiesta va a ser debajo de la Torre Eiffel. Antes lo recibirá el presidente Macron en el Palacio del Elíseo.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio.
5: Un abrazo.
1: Y mañana, muy pendientes de un duelo español en Roland Garros, Nacho Gómez.
6: Hola, ¿qué tal? Sí, ese duelo entre Rafa Jodar y Pablo Carreño también. Vamos a ir hablando un poquito de Roland Garros porque se nos está quedando algo extraño, podemos decir. Ya hemos visto anteayer a Jannik Sinner colapsando por el calor y cayendo. También ayer perdió Novak Djokovic. Hoy hemos tenido dos partidos históricos. El primero, el de Martín Landaluz ante Juan Manuel Cerundolo. Es el tercer partido más largo de la historia de Roland Garros. Se han jugado 4 tiebreaks y todos los juegos, menos el primero, quedaron 7-6 en un partido, la verdad, espectacular. Esto es lo que ha dicho el andaluz para Eurosport.
7: Esa duda de si físicamente podía estar preparado para partidos a 5 sets. Los únicos dos que he jugado, que es el cuadro de Australia y última ronda de Wimbledon, de previa, pues habíamos intentado ir, oye, midiendo un poco por si había calambres, por si había fatiga, y en este torneo me he demostrado que puedo estar el tiempo que haga falta, que puedo incluso estar mejor físicamente que mis rivales.
1: Y hay que aclarar ese partido de mañana, es duelo de españoles, porque se habla mucho de Rafa Jodar, que ha subido como la espuma en el ranking, ya es el tercero en el ranking ATP de los españoles, pero juega contra otro de los nuestros.
6: Eso es, contra Pablo Carreño, buscando ese billete para los cuartos de final, que como ya hemos comentado, pues no estará Sinner, tampoco estará Djokovic, y quien sigue con juega mañana también es Zverev. Que bueno, está ante una gran oportunidad de poder llevarse este gran slam. Así que mañana, no antes de las 12, será ese partido entre Pablo Carreño y Rafa Jodar.
1: Muchísimas gracias, Nacho. Y
6: a ti.
1: En el resto de la página polideportiva, bastantes asuntos, Mario Costas.
8: Pues sí, Jonas Vingegaard ha logrado su quinta victoria de etapa en el Giro con una gran escapada antes del Pian Caballo. Triunfo que le sirve para sentenciar esta edición del Giro, ya que mete más de 5 minutos al segundo en la general. Si gana mañana la etapa, igualaría el récord de más victorias en una misma edición del Giro con 6, récord que ahora mismo ostenta Pogacar, y en caso de terminar llevándose la carrera completaría el círculo de las grandes vueltas. En los europeos de gimnasia rítmica disputados en Varna, Bulgaria, el equipo español ha reeditado el éxito del año pasado y esta tarde se han proclamado campeonas de Europa en el concurso completo. Mañana intentarán colgarse otro oro en la final por aparatos.
1: Bueno, pues enhorabuena para las nuestras, que siempre nos dan alegrías, y más deporte con Paco Pérez.
9: ¿Qué tal, Noya? Pues para terminar, a las 2 de esta madrugada, séptimo y último partido de la serie de la NBA, de las finales de la conferencia este, entre los actuales campeones Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, con Wembanyama a la cabeza. Y en la final espera uno de los dos. Los New York Knicks, que jugarán unas finales 27 años.
1: Se echaba de menos
9: después
1: a los Knicks, ¿eh? Se echaban muchísimo.
9: Desde el 99, muchísimo con menos. Patrick Ewing, eso me es. Acuerdo, sí,
1: eso
9: sí.
1: Es. Eso es. Bueno, pues seguiremos pendientes de ese partido, de la final del Oeste, del último partido de la final del Oeste, de los Knicks, que a mí me gustan bastante. Y, ojo, que Tablero Deportivo no se queda aquí. Vuelve mañana, como siempre, con Miguel Ángel Méndez a los mandos, con Silvia Verde, a partir de las 5 de la tarde. Y yo creo, Paco, que es hora de irse también a celebrar,
9: con
1: ¿no?
9: Con todo el lío de la segunda división, con todo el lío que queda todavía,
1: con todo el lío,
9: por cortar.
1: El lío de la segunda división. Yo digo que vamos a celebrar, los que se hayan alegrado hoy, la Champions del PSG. 1-0, o sea, el 4-5 ha sido, ¿no? Al final de los penaltis.
9: 4-3.
1: 4-3 en los penaltis. Segunda Champions de Luis Enrique. Enhorabuena.
10: Es medianoche, las 11 en Canarias.
11: Radio Nacional de España. Noticias.
10: Buenas noches. Irán asegura mantener el control total del estrecho de Hormuz y advierte de que responderá a cualquier intento de injerencia militar en la zona. Mientras tanto, Estados Unidos eleva ya por encima del centenar el número de buques afectados por el bloqueo del paso marítimo.
12: Con el objetivo de aliviar la congestión y tratar de reactivar las negociaciones, el viceprimer ministro de Qatar, el jeque Al Thani, plantea junto a otros países del Golfo la creación de un sistema temporal de peajes destinado a financiar labores de desminado y otras operaciones de seguridad en la ruta, pero Hormuz no es el único punto de fricción. Sobre la mesa sigue también el programa nuclear iraní.
13: Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe that.
12: Es el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth asegura que la presencia militar desplegada por Washington en la región constituye un incentivo suficiente para que Teherán abandone sus aspiraciones nucleares. La respuesta iraní pasa por otra hoja de ruta antes de abordar cualquier negociación sobre su programa atómico. Exige el levantamiento de las sanciones internacionales y la liberación de unos 24.000 millones de dólares en activos. activos congelados por Estados Unidos.
10: Aquí en nuestro país, de la actualidad política, les contamos que este sábado, que hemos dejado atrás, el PSOE ha reivindicado su labor al frente del Ejecutivo. Insiste en dejar trabajar a los tribunales, convencido de que al final la verdad siempre se abre paso, aseguran. Su portavoz adjunta, Inma López, recuerda que ninguna organización política es infalible e insiste en que no hay que judicializar la política y que hay que ganar en las urnas.
14: Porque en política, a los partidos políticos se nos gana en las urnas y en el Parlamento. Se nos gana con democracia, se nos gana con votos.
10: Y en el Partido Popular creen que lo urgente es desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Miguel Tellado, desde Bilbao, ha calificado al gobierno de mafia y ha urgido al PNV a salir de su dilema.
15: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder, o se apoya a un cambio de gobierno en España.
12: Aitor Esteban, presidente del PNV, cree que Pedro Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar explicaciones en el Congreso tras las últimas investigaciones relacionadas con el PSOE, pero señala que nunca estará con Vox, como hace el Partido Popular, de forma irresponsable. Aitor Esteban.
16: El PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, haciendo una fosa entre mitades de la sociedad.
12: Y desde la izquierda, Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid advierten: la operación de derribo de la derecha no es excusa para eludir las explicaciones que debe el PSOE.
10: Segundo día de calor intenso para los visitantes de la Feria del Libro de Madrid, que no ha impedido que el público acudiera a la cita cultural. Nos lo cuenta Rosana Cuervo, que ha estado en el Retiro.
17: Miles de personas han pasado este sábado por el Retiro, una jornada marcada por las largas colas para conseguir firmas de sus escritores favoritos.
18: Desde las 8:30 o así, más o menos. Vengo para que me firme Belén Martínez, que es autora nacional de fantasía sobre todo.
19: Estamos esperando a Mercedes Ron, vamos a ir a la firma y llevamos de aquí como desde las 8 de la mañana.
17: El sector confía en que esta edición confirme el buen momento del mercado del libro.
20: Esperamos que este año sea un poquito mejor que el año pasado, porque el año pasado la verdad que tuvimos bastantes cortes por alertas meteorológicas, entonces esperamos que el calor no aplatane a la gente y se acerquen y que cada vez pues vendamos más.
17: Es el mayor encuentro literario de nuestro país. Hasta el 14 de junio pasarán por aquí 230 escritores.
10: Momento para repasar los sorteos de esta noche de sábado. En la Lotería Primitiva, la combinación ganadora es la formada por los números 2, 12, 32, 34, 48, 49, complementario 41, reintegro el 3.
12: Y en la Bonoloto, 15, 16, 18, 19, 21, 47, complementario 20, reintegro 5.
10: Información deportiva: el PSG consigue su segunda Champions consecutiva tras vencer en los penaltis al Arsenal. Paco Pérez, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. De la mano de Luis Enrique, el auténtico líder del conjunto parisino, reconocía la gran dificultad del encuentro tras empezar perdiendo muy pronto, al minuto 6, y así se refería a su rival y a la suerte, que también cuenta.
21: Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
9: Genio y figura Luis Enrique. La otra cara de la moneda, Mikel Arteta, el técnico vasco del Arsenal, que a pesar de la derrota estaba muy orgulloso de la temporada de los suyos.
22: Deporte es esto, eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera.
9: La noche de fiesta será larga en París, donde, por cierto, ya había más de un centenar de detenidos, según nos contaba antes nuestro corresponsal Antonio Delgado.
10: Muy bien, pues aquí lo dejamos. Más información en próximos boletines y en rtve.es.
11: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
23: Вещание на русском языке.
24: Программу ведет Светлана Демидова.
25: Приветствую в субботу, 30 мая.
0: 3 месяца спустя после начала войны на Ближнем Востоке конфликт продолжается и не демонстрирует признаков выхода из кризиса. Такая же ситуация с продолжающейся уже 5-й год войной в Украине. Переговорные возможности сохраняются, прорыва пока нет. Пока Совет Безопасности ООН в четверг рассматривает последнюю волну атак в Украине, в этот же день главы МИД Евросоюза на своей неформальной встрече на Кипре говорят о ловушке со стороны России, которая пытается разделить страны Евросоюза по вопросу о том, кто должен говорить с Кремлем в будущих переговорах. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес считает, что Евросоюз должен говорить одним голосом в любом контакте с Россией.
2: Lo importante es que encontremos la forma en que los 27 hablemos con una única voz.
0: Однако признает, что этого пока не достигнуто.
2: Y esa reflexión está todavía muy incipiente.
11: Emisión en ruso.
0: Заканчивающаяся неделя – одна из самых сложных для коалиционного правительства Педро Санчеса с момента его прихода к власти в 2018 году. Крупные судебные расследования о предполагаемых незаконных действиях в окружении Социалистической партии Испании выходят на новый уровень. Сотрудники Центрального оперативного управления Гражданской гвардии Испании по поручению Национальной судебной палаты запросили документы в самой штаб-квартире партии в Мадриде. Дело связано с бывшей активисткой социалистов Лейрой Диэс и предполагаемыми попытками получить информацию о судьях, прокурорах и сотрудниках Гражданской гвардии, которые занимались антикоррупционными расследованиями в рядах социалистов. В то время как оппозиция уже говорит о глубоком политическом кризисе и требует досрочных выборов, правительство пытается сдержать политический ущерб происходящего, и, находясь в эти дни в Риме, премьер Педро Санчес признает серьезность ситуации. Центральная администрация намерена полностью сотрудничать с правосудием. Мы сотрудничаем с судебными органами. Это признает как социалистическая часть коалиционного правительства, так и представители коалиции от блока «Сумар». Последнее слово за представителями испанской юстиции. Оппозиция в лице главы консерваторов Народной партии Альберто Нуньеса Фейхо называет происходящее национальным позором.
3: Entre un gobierno bloqueado y apestado por la corrupción.
0: Ультраправая партия Vox требует и предлагает консерваторам политическую арифметику, поддержку в продвижении процедуры вотума недоверия правящему кабинету.
4: Es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria.
0: Однако премьер Испании Педро Санчес полон решимости довести законодательный срок до конца. И ключевой вопрос здесь, поддержат ли его союзнические политические формирования. На данный момент большинство из них не сторонники вотума недоверия, однако уже высказывается, что в создавшейся ситуации лучше завершить легислатуру уже в этом году и созвать досрочные выборы. Будущие легислатуры Социалистической партии и блока «Сумар» остаются в центре внимания внутренней повестки королевства. Осталась ровно неделя до визита Папы Римского в Испанию. Он состоится с 6 по 12 июня и соберет на своих масштабных массовых мероприятиях до 1,5 миллиона человек. А вот продолжающийся в столичном парке Ретиро вот уже 85-й раз подряд международная книжная ярмарка, которая в течение 2 недель тоже соберет 1 миллион посетителей, была торжественно открыта королевой Летисией уже вчера. 366 книжных павильонов, около 7 тысяч книжных новинок и более 230 писателей, которые подписывают свои книги прямо на ярмарке в столичном парке. Среди них будет и 34-летняя журналистка и писательница Маргарита Яковенко со своей новой книгой «Оккупация». Маргарита Яковенко сегодня в нашей студии.
23: Разговор по душам на короткой волне.
24: Программу ведет Светлана Демидова.
0: Маргарита Яковенко, испанская журналистка и писательница. Из почти 34 лет своей жизни 27 приходится на Испанию. Испанский язык профессиональной реализации, русский и украинский языки ее детства. Маргарита Яковенко родилась в Запорожье, в Токмаке. С февраля 2022 года Токмак оккупирован Россией, и вторая книга Маргариты, которая выпущена издательством «Секс-Бараль» и уже есть в открытой продаже на полках книжных магазинов, называется «Оккупацион», «Оккупация». На обложке книги разорванная, собранная в целое фотография молодого человека в военной форме. О какой оккупации идет речь? И кто этот человек в форме на фотографии? Маргарита Яковенко, здравствуй. Очень рада, что пришла к нам в студию, нашла время.
1: Здравствуйте, спасибо.
0: Знаешь, это здорово приглашать людей, которые пишут книги, чтобы они немножко рассказали. Но все же книги нужно читать, правда?
1: Вот. Да, конечно. Мне даже кажется, что писатели лучше себя объясняют в книгах, а не в интервью, потому что, когда мы начинаем разговаривать, это как-то странно происходит, да? Ты дома сидишь сама, в тишине пишешь, какие-то идеи тебе приходят, ты их разрабатываешь. А потом, когда ты их пытаешься объяснить другому человеку, уже так не получается.
0: Ну, знаешь что, построим наш с тобой разговор на твоих цитатах, да?
1: Давайте.
0: Последний раз, когда я говорила с дедушкой, он сказал мне: «Я родился во время войны и умру во время войны». Он умер на следующий день, 20 апреля 22 года, в Токмаке. В течение 8 дней, пока продолжалась осада, мой дедушка не выходил из дома. Ему некуда было идти. Венозная недостаточность. Людмила, моя бабушка по материнской линии, и ее муж переехали в его квартиру, чтобы ухаживать за ним. Дедушка умирал больше месяца. Никто не остановит гангрену, отрезав почерневшую, покрытую язвами ногу. Весь Токмак тогда казался мышеловкой, а люди – дрожащими мышами, которые рылись в своих кладовках в поисках последних остатков еды, купленных еще в мирное время. Мэра похитили, потому что он отказался сотрудничать. Его тело вернули после полного захвата города. Город сдался. Наступила тишина. Похороны были быстрыми, потому что кладбище – это открытое поле, где живые рискуют уже никогда не выйти за его ограду. Пока могильщики торопливо забрасывали гроб лопатами, прицелы солдат были направлены на мою бабушку и на моих дядей.
1: Знаете, так красиво вас слушать на русском. Я это когда-то представляла, когда писала, так как у меня внутри два языка играют постоянно в голове. Есть такие фразы, ну, они ко мне приходили на русском языке, но я потом их переводила на испанский. И когда я вас слышу, вас, когда вы это читаете, мне тепло становится внутри, понимаете?
0: Спасибо. Это твои слова?
1: Это мои слова, но они, кажется, что их кто-то другой написал, когда их слышу на другом языке. Эту книжку я не могла не написать. Прошло 6 лет после того, как я написала свою первую книгу «Десенкахала». И после этого я начинала другие писать. Но началась война. Весь мой мир перевернулся полностью. И я поняла тогда, что мне сначала надо самой все понять. После смерти моего деда, после того, как мой город стал в оккупации, после того, как то место, где я проводила каждое лето, потому что мы каждое лето возвращались в Украину, эти все места, они просто исчезли. Исчезла возможность туда вернуться. И я поняла, что единственная возможность их оставить с собой — это написать про них. Они будут существовать такими, какими я их знала. Эти улицы токмацкие, те, что я помню своего детства. Чтобы это не исчезло даже с моей головы. И то же самое случилось с моим дедом. Когда он мне сказал эту фразу: «Я родился в войне и умру в войне», через день умер. И тогда я начала себя спрашивать, почему есть такие места, есть такие страны, что постоянно переносят эти войны? Почему простые люди постоянно под такой агрессией живут? Мы тоже в детстве, вот это 9 мая.
0: А игры, да, в армию, да? Девочки-медсестры, мальчики, да, с оружием.
1: Эта война, она постоянно была вокруг нас. Но мы думали, что эта война, мы уже ее победили.
0: Да.
1: Мы все вместе, не только россияне.
0: 5 миллионов украинцев.
1: Так точно.
0: Воевала против нацизма.
1: И когда-то Украина тоже праздновала 9 мая. Суть в том, что эта война, мы думали, что мы уже ее победили, мы уже ее прожили. И так как мы что-то от этого получили, какое-то знание получили, особенно самое главное знание — не повторять это. И когда эта война пришла на Украину опять, с другим лицом, и я помню, мой дед мне говорил: «Я не понимаю, почему они на нас нападают».
0: От моего дедушки у меня остались только свидетельство о рождении, трудовая биография, пара фотографий и память. Его звали Виктор Константинович Яковенко, сын Константина и Марии. Однажды он появился в моих снах. Мы заходили в магазин, и он покупал мне карандаш. «Зачем это, дедушка?» «Чтобы ты записывала». И когда я решила писать эту книгу, я поняла, что на самом деле ничего не знаю о его жизни. Передо мной настоящее свидетельство о рождении моего прадеда Константина. И здесь указаны его отец Афанасий Мартынов и его мать Ефросинья Астафьева, мои прапрадеды. Моя бабушка Раиса рассказывала, что ее родители, они даже не были украинцами, а были русскими, из Орла. Сталин решил, что им тоже не нужна их родина, раскулачил, отправил далеко в Украину. Когда я узнала, кто были мои прадедушки и прабабушки, я задала вопрос отцу. Значит, мои прадеды тоже были переселенцами-колонистами? Значит, они заняли дом украинской семьи, которая погибла во время голода? Думаю, да, сказал мой отец. Самое страшное было узнать в 33 года, через 3 года после начала войны в Украине, что я являюсь потомком русских оккупантов. «Сапере ауде», написал Кант. «Имей смелость узнать».
1: Первые дни мне было очень тяжело. Я поняла, почему мне ее никто не рассказывал. Потому что это был какой-то даже стыд, мне кажется, в этой информации. Потому что все-таки ты понимаешь, что оккупанты, и что сейчас в Украине, какая у них разница? Какая разница с теми оккупантами, что Сталин переселял? Я думаю, что разница есть. Я все-таки, когда писала эту книгу, поняла, что разница есть. Потому что при Сталине у них вообще не было никакого выбора. Во-первых, их раскулачили, у них все забрали. И их просто бросили на чужую землю. И я поняла, что сейчас в этой оккупации люди добровольно едут оккупировать эти дома, едут оккупировать эти города.
0: Селятся, как в дом, квартиру твоего дедушки. Сейчас там живет семья медика.
1: Да, и эта женщина, она даже пыталась переписать на себя эту квартиру.
0: Пока не разрешили.
1: Пока не разрешили, потому что пока не закончилась война.
0: Мой дедушка умер так и не до конца поняв причину этой войны. «Почему нас атакуют, если мы братья?» – спросил он меня по телефону, когда мы восстановили связь несколько дней спустя. Я хотела сказать ему, что мы не братья. Это был официальный советский дискурс. Нас когда-нибудь считали равными? Но как говорить об этом с моим дедушкой, который до глубины души любил Советский Союз? С человеком, который говорил дома по-русски, который женился на русской женщине, который теперь сам страдал от насилия оккупации. Что могла я объяснить ему о мире и истории, если он прожил годы, которых не прожила я? И ты начала искать, я так понимаю, да? Они раздробили бедренные кости и челюсти, все еще остававшиеся в перевернутой земле, и залили это место серым слоем цемента. Поверх него проложили улицы, построили лавки, киоски с мороженым, газировкой, мясные и рыбные ряды и маленькую площадь, где продавали бы цветы. Напротив, кольцевая развязка, это все так мак. Центральная площадь, рядом автобусная станция. Город разрастался, и живые отняли землю у мертвых. Нация расцветала, вытеснив память. Впереди были десятилетия процветания и выполнения пятилетних планов. По утрам существовали только уверенность и ни малейшего сомнения, ни единого вопроса. Мой дед не хотел вспоминать, он предпочитал утопить воспоминания внутри себя. Куда деваются все эти мысли, которые не произносятся? Выводы, к которым приходишь, но которые даже нельзя записать в тетрадь из-за страха перед глазами, которые повсюду. Мой отец начал сомневаться в официальной риторике. Он пережил нечто похожее на то, что испытывают дети, выросшие в католических школах, когда однажды вдруг осознают, что больше не верят в Бога. Ты восстановила историю всей своей семьи, да?
1: Пыталась, старалась.
0: Одновременно ты восстановила историю всего государства, Российской империи, затем Советского Союза. Что ты почувствовала?
1: Я почувствовала, что я не одна. Это не только моя история. Нас много таких. Миллионы людей пережили то же самое, что пережили мой дед, моя бабушка, мои прадеды. Тоже у них забирали их землю, их заставляли как-то жить по-новому. И когда я про это писала, я поняла, что эту книгу люди поймут. Потому что я тоже говорю про их предков, не только про своих. Для меня это было важно, потому что иногда я чувствую, что в Испании, например, я тут 27 лет живу, меня не понимают. У нас не та же самая история. И тяжело объяснить, как это все происходило, как мы жили в этих странах, то, что была на самом деле одна огромная страна. И написать это на испанском, это дать понять испанцам и остальной части мира, потому что эту книжку переведут на английский. В следующем году выйдет в Англии, в Америке. И на немецкий тоже ее купили в Германии, и на итальянский. То есть эту книгу будут читать многие люди, те, что не пережили то же самое, что пережила моя семья. И мне кажется, что это важно.
0: Семья, которая сейчас живет в доме моих бабушки и дедушки, не та же ли это семья, которой десятилетия назад Сталин переселил с одного места на другое? Разве это не та же история, повторяющаяся снова и снова, как колесо, которое вращается без устали? Те же законы, те же войны. В основе всего люди, обладающие властью, делать что угодно с жизнями других. Столько лет истории, все равно каждый раз мы падаем в одну и ту же ошибку. Отдаем свою жизнь очередному деспоту. Потому что тираны не создаются за один день. Они становятся ими постепенно, понемногу, заходя все дальше, ежедневно проверяя нашу выносливость, чуть сильнее натягивая веревку, чтобы увидеть, до какого предела мы дойдем, прежде чем сломаемся. Их зло прямо пропорционально нашей сопротивляемости и нашему равнодушию. Мы позволяем ограничивать свободу до тех пор, пока это не касается нас самих. Но когда это происходит, уже слишком поздно сопротивляться, потому что репрессивная система, которую они построили вокруг нас, пока мы позволяли унижать других, это металлическая кольчуга. Именно равнодушие – самая плодородная почва для диктаторов. Потом приходит страх. Но прежде чем приходит страх, должно быть равнодушие к боли других. Писав эту книгу, мне кажется, что ты поняла нечто, что сегодня не понимает громадная часть российского населения.
1: Вы думаете, они не понимают? Или они не хотят понимать? Им страшно, они боятся своих мыслей.
0: Знаешь, Вацлав Гавел, у него есть очень сильное эссе. Называется «Сила бессильных». И он там пишет, что тоталитарные режимы, они держатся на страхе и насилии, да, но еще и на согласии жить в неправде, во лжи и говорить, повторять «да-да-да», хотя не веришь.
1: Мне кажется, что многие поняли, что сейчас уже поздно, они это допустили. Эта система не построила за один день, эта система строится при апатии, эта система строится с каким-то социальным контрактом. Мы вас не будем трогать, только вы дайте нам делать то, что мы хотим сделать. Люди были согласны.
0: Почему?
1: Потому что они хотели жить спокойно. Они не хотели, чтобы их трогали. Вы знаете, на украинском есть такая фраза «моя хата с краю».
0: Я ничего не знаю.
1: Я чего не знаю, да. Но они не замечали, что пока их не трогали, трогали других.
0: Равнодушие?
1: Да. Апатия, равнодушие. И еще есть такое «не любить себя». Мне кажется, что это произошло в России. Люди перестали верить в себя, перестали любить себя. Перестали верить, что у них есть сила. Но я не знаю, если это случилось вот тут эти последние 20 лет, или это что-то историческое.
0: Еще одна очень болевая часть. Язык.
1: Угу.
0: Извращенное использование языка как националистического и патриотического символа, с одной стороны, и запрет языка столь же националистический и столь же отвратительный, с другой стороны. Мы можем говорить и украинскую мову також. Русский язык сегодня в Украине для очень многих это триггер.
1: Да, язык оккупанта, это язык врага. Но я понимаю, что для меня это не так, потому что я живу в Испании. Я это очень прекрасно понимаю. Но с другой стороны, это мой родной язык. Я разговариваю на русском дома, с родителями, с дедушками, с бабушками. Это мой язык. И мне очень тяжело тоже как-то жить с этим. И когда я писала, я как-то себя вылечила на эту тему, потому что я поняла, что я не виновата. Когда я родилась, этот язык уже говорился. Именно в этой части Украины мы говорили по-русски. В этом не моя вина и не вина моих родителей, мне кажется.
0: Почему та часть Украины, которая говорит по-русски, принимает на себя худшую часть войны? Потому что план Сталина устарел. Потому что дети и внуки колонистов, даже говоря по-русски, не чувствуют себя русскими. Точно так же, как моя бабушка, когда Украина стала независимой, с новый паспорт, она выбрала украинский, а не русский. Да. В Украине она родилась, любила, родила своего сына, моего отца. А Россия была страной, с которой всю ее семью депортировали. Язык не определяет национальность и также не определяет идентичность. Путин это делает, и теперь его план другой – обновить население колонистов, импортировать новых, потому что старые уже не подходят. Я думаю, как Маргарита Яковенко, которая 27 лет живет вне СССР, России и Украины, как она в Испании сумела все это понять? Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Книга, на обложке которой фотография твоего деда.
1: Да.
0: Но книга посвящена его сыну. Твоему папе. Почему?
1: Потому что это его воспоминания, это не мои воспоминания. Это он мне рассказывал про свою семью. Я просто взяла и это написала. Я всегда думала, что мой папа бы тоже мог писать книги, если бы он хотел. Но он не хочет этого делать. Ему легче рассказать. Когда он это все мне рассказывал, я тоже понимала. Хотя он про это никогда не говорил. Но мне кажется, что после смерти моего деда ему тоже было главное это все продумать, увидеть. И когда ты его видишь написано, когда ты его видишь на странице, ты ты понимаешь другие вещи, и какие-то травмы закрываешь, какие-то раны лечатся с этим. И мне кажется, что ему эта книга тоже помогла. Он перед тем, как эту книгу распечатали, я ему дала прочитать. И он мне написал, читал ее каждую ночь, снился мне Токмак потом. Для меня это главное. Мой папа мог вернуться в свою квартиру, вернуться к своему отцу и как-то с ним попрощаться тоже, с этими страницами.
0: Потому что вы не смогли поехать?
1: Нет.
0: Потому что вы были на расстоянии 5000 километров, а в Украине шла война.
1: Да. Мы еще не были на кладбище.
0: Вы еще не были на кладбище.